будущем дую на Гагарин сюда еще не в будущем театре свалил на Сперпара. Радио Стотис Капсель.

0: будущем дуем на какая рассудочь днем, летящим театром свал на сперпара.
1: Радио Статус Капсель.